деньги. Имат нингич. Жестито така пиздина, у жестито така чари рана. Чай ми мадурес христиано, ерманито, жекия Хосе, Диосом ази каусарка, мадуро ен ла фе ми гарка, яя Абрам ла ялатах, чай марта ми фараонка, токуи доминио, авторидад, Хосе пък махки печора. Кай Египту жахта хинтигунака, канта ми казонга, мандашпа пурикопай. Hermano, chamo también con una punta líder con una poca y caita líder con una aplicación. Usted líder nunca tiene que decir no puedo.